Один из фарисеев просил Спасителя войти в его дом и есть с ним вместе. И пока Спаситель сидел за столом и ел, в комнату тайком проникла городская женщина, которая вела плохую и грешную жизнь и стыдилась ему показаться. Все же она так полагалась на его доброту и сострадание ко всем, кто, согрешив, от всего сердца скорбел об этом, что потихоньку прошла за скамью, где он сидел, и пала у его ног, орошая их скорбными слезами. А потом поцеловала и осушила их своими длинными волосами и умастила пахучими притираниями, которые принесла с собой. Звали женщину Мария Магдалина. Когда фарисей увидел, что Иисус позволил этой женщине прикоснуться к себе, он подумал, что Христос не знает о ее грехах. Но Иисус, которому были открыты чужие мысли, сказал: «Симон», так звали того человека, «если у человека есть должники, и один должен ему 500 динариев, а другой только 50, и он простит долги им обоим, кто из этих двух должников будет любить его больше?» И Симон ответил: «Я думаю, тот, кому он больше простил». Иисус сказал: «Правильно ты рассудил. Господь прощает этой женщине много грехов, и потому я надеюсь, что она будет любить его много». И ей он сказал: «Господь тебя прощает». Те, кто при этом удивились, что Иисус имеет власть прощать грехи, но эту силу дал ему Бог. А женщина, благодаря его за милость, ушла. Это нам урок, что мы должны всегда прощать тех, кто нам вредил, когда они приходят к нам с покаянием. Даже если они не придут и ничего не скажут, мы все равно должны их прощать и быть к ним добры, если мы хотим, чтобы Господь нам простил.

Вскоре после этого у иудеев был большой праздник, и Иисус пришел в Иерусалим. Около рынка, где продавали овец, был в этом городе пруд или купальня, называемая Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В то время года, когда был праздник, великое множество больных и увечных приходило к купальне, чтобы искупаться в ней. Ибо они верили, что ангел Божий сходит по временам в купальню и возмущает воду. И тот, кто входит в нее первым после ангела, выздоравливает, какой бы болезнью ни болел. Среди этих несчастных был человек, который болел уже 38 лет. Иисус пожалел его, увидев, что он лежит один на постели, и нет никого, кто бы ему помог. И тогда человек рассказал, что ни разу не мог войти в воду, ибо был так слаб, что не мог двигаться. И Спаситель сказал ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И больной тотчас выздоровел и пошел. Многие иудеи это видели. И увидев это, они еще больше возненавидели Иисуса, понимая, что люди, которых он учил и исцелял, не будут верить своим священнослужителям, говорившим им неправду и обманывавшим их. И сказали друг другу: «Христа надо убить, ибо он исцеляет людей и в день субботний», что противоречило их закону, который был строг, и называет себя Сыном Божьим. И они попытались собрать его врагов и толпу на улицах, чтобы убить его. Но куда бы ни шел Христос, всюду за ним следовали люди, благословляя его и прося учить их и исцелять, ибо все знали, что он творит только добро. И пошел Иисус вместе с учениками своими на ту сторону Тивериадского моря и сел с ними на склоне горы. Увидел множество несчастных людей, которые ждали внизу, и сказал апостолу Филиппу: «Где нам купить хлеба, чтобы накормить этих людей после долгого пути?» Филипп отвечал: «Господи, здесь их так много, что им и по 200 динариев недовольно будет хлеба, а у нас ничего нет». А другой апостол, Андрей, брат Симона Петра, сказал: «Здесь у одного мальчика среди нас есть 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус же сказал: «Велите им всем сесть». И они сели, а на том месте была густая трава. Когда все сели, Иисус взял хлебы и, подняв глаза к небу, благословил хлебы, разломил их и раздал ученикам, а те – всем остальным. И ели те 5 маленьких хлебов и 2 рыбки 5000 мужчин, а еще женщины и дети, кто сколько хотел. И когда все насытились, собрали то, что осталось, и наполнили 12 коробов. Таково было еще одно чудо, сотворенное Христом.

Спаситель послал потом своих учеников в лодке на другую сторону, сказав, что последует за ними, как только отпустит народ. Когда люди ушли, он остался один и стал молиться. И вот настала ночь. Ученики гребли в море и думали, когда же придет Христос. Поздно ночью, когда дул сильный ветер и лодку било волнами, они увидели его шедшим по морю, словно по сухой земле. Увидев его, ученики испугались и закричали, но Иисус сказал: «Это я, не бойтесь». Петр, ободрившись, сказал: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». И Петр пошел к нему по воде, но, видя бушующие волны и слыша, как воет ветер, испугался и начал тонуть, и утонул бы, но Христос взял его за руку, и они вошли в лодку. В тот же миг ветер утих. А ученики стали говорить один другому: «Истинно он Сын Божий». После того Иисус творил много чудес и исцелял великое множество больных, так что хромые начинали ходить, немые говорить, а слепые видеть. И вот однажды был он окружен большой толпой, ослабевшей от голода, ибо они находились с ним 3 дня и ничего не ели. Тогда взял он от своих учеников 7 хлебов и 4 рыбы и опять разделил их между людьми, которых было числом 4000. Они все ели и насытились, а что осталось, было собрано в 7 полных коробов. Потом он разделил своих учеников и послал во многие города и селения, чтобы они учили людей и исцеляли именем Божиим всех больных. В это же время он сказал им, ибо знал о том, что должно случиться, что ему предстоит идти в Иерусалим и там много пострадать и быть убитым. Он сказал им, что на 3-й день после смерти Он воскреснет, встанет из гроба и вознесется на небо, где будет сидеть по правую руку от Бога, прося Его о милости грешникам.

Может только Бог. И если это в его планах, пусть приезжают, согласилась Лиза. Друзья Нелли, Веня и Соня действительно оказались приятными людьми. Сначала они отправили к Лизе своего 20-летнего сына Олега, а через некоторое время приехали сами. Лиза помогла им найти временное жилье, познакомила со своими друзьями. Соня стала посещать с Лизой христианские собрания, но Веня с Олегом наотрез отказались от такого, как они выразились, времяпровождения. Лиза старалась объяснить Вене, что помочь попавшему в беду Олегу может только Бог. Но для этого и сами родители должны принять Иисуса Христа, стать истинными верующими. Тогда Господь, возможно, спасет и сына. Но отец Олега больше надеялся на медицинскую помощь. Он очень расстроился, когда, несмотря на все их старания, в больнице отказались принять на лечение иностранца. Лиза со своими верующими друзьями усиленно молилась за эту семью. И Олег все это время не употреблял наркотики, хотя и с Богом сближаться не желал. Еще до приезда сюда родителей он успел потратить неизвестно на что большую сумму денег, а после этого еще и влез в долги. Он имел способность быстро и легко знакомиться с обеспеченными людьми, почему-то вызывая у них симпатию и доверие к себе. Вначале Лиза радовалась тому, что хотя бы Соня посещает христианские собрания, но потом узнала, что она делает это только с одной целью – найти тех верующих, которые смогут, как она предполагала, по-особенному помолиться о ее сыне, чтобы он оставил свою вредную привычку. Лиза объясняла им, что Бог может сделать гораздо больше, освободить их всех от вины за грех и от власти зла. Но в ответ они только вежливо улыбались. Правда, постепенно наблюдая за Лизой и ее друзьями, бывая у них в гостях, видя их скромную, богобоязненную жизнь, они начали задумываться о своем отношении к Богу. Соня даже начала читать Новый Завет. С Олегом у Лизы получилось несколько серьезных бесед на библейские темы. А вот Веня оказался самым неподдающимся. «Я, бывший офицер милиции бывшего Советского Союза, — добродушно объяснял он Лизе, — причем оперативник, убийства и всякие другие опасные злодеяния были по моей части». В самых серьезных случаях первым делом вызывали на место происшествия меня. Сделав небольшую паузу, чтобы сказанные им слова произвели нужное впечатление на слушательниц, он с удовольствием продолжал. «Я привык иметь дело с фактами, с уликами, прямыми или хотя бы косвенными. Всякое словесное утверждение нуждается в доказательстве. Вот вы мне рассказывали про неверие Фомы, а мне понравились его слова. Пока не увижу, не поверю». Соня, боясь, что Лиза обидится, торопливо вставила. «Лизочка, не слушайте его. Мы верим, верим в Бога. Только бы он помог Олегу оставить эту гадость». Веня шутливо хлопнул ее по руке. «Молчи, жена. Лиза, я правду говорю. Если бы Бог хоть немного проявил себя, я бы поверил. Точно говорю, поверил бы». Но когда Лиза пыталась объяснить ему, что Господь постоянно проявляет себя, только нужно хотеть видеть его и слышать его, Веня только несогласно мотал головой. Увидев, что с медицинским лечением не получается, решили возвращаться домой в Израиль. Тем более, что деньги уже заканчивались, да и Вене на работу надо было возвращаться. Лиза и тут помогла. Нашла знакомого, который ехал в Венгрию, и согласился за небольшую плату взять попутчиков до Будапештского аэропорта, откуда они должны были самолетом отправиться в Израиль. Семья тепло попрощалась с Лизой, с другими верующими, которые пришли провожать их. «Благодарим всех вас, друзья, за помощь и внимание к нам», – растроганно сказал Веня. «А вы, Лиза, простите меня. Столько сил на меня потратили, а я так и остался неверующим. Господь по любви своей будет и дальше трудиться над вами и над всей вашей семьей», – приветливо ответила Лиза. «А мы с друзьями будем молиться о вас». «Если хотите, мы сейчас помолимся, попросим Господа благословить ваш путь». «Хотим, хотим!» — сердечно ответил за всех Веня. А Соня с удивлением смотрела на него. Верующие коротко помолились, и гости, сев в красивый новый автомобиль, помахали из окна своим друзьям. В Будапеште водитель высадил их в центре города, пообещав подъехать на это же место в 7 часов вечера, чтобы отвезти их в аэропорт. День прошел прекрасно. Они долго гуляли по старой части города, вкусно пообедали в маленькой пиццерии. Точно в назначенное время появилась знакомая машина, и водитель, доставив их в аэропорт, распрощался с ними, получив обговоренную заранее плату. Перелет из Будапешта в Израиль тоже прошел благополучно.
Самолет.

Опять их накормили вкусным острым венгерским гуляшом. Мужчины пили пиво, Соня – апельсиновый сок. Родители втайне радовались, наблюдая за Олегом, который во время пребывания на Украине стал спокойнее. «Может, образумится?» – с надеждой думала Соня, глядя через иллюминатор на белоснежные искрящиеся под солнцем облака. В аэропорту имени Бен-Гуриона жизнь кипела, было тепло. Пробираясь среди многолюдья, с трудом нашли мини-автобус на Хайфу. Он был уже почти заполнен, оставалось только три места. Когда они вошли и сели, автобус сразу поехал. Перед самой Хайфой прошел ливень. Стало очень душно. Многие пассажиры, в том числе и Олег с Соней, спали. Веня посмотрел на наручные часы. 3 часа ночи. Или 3 часа утра, улыбнулся он, как правильней. Скоро можно будет вытянуться на мягком диване. Веня посмотрел в окно и вдруг увидел, как их микроавтобус на большой скорости приближается к контейнеровозу, стоящему на полосе. Он ожидал, что сейчас водитель повернет влево и, объехав препятствие, вновь займет свою полосу. Но мини-автобус почему-то продолжал нестись вперед. Прямо настоящий впереди огромный контейнеровоз. Все пассажиры спали, а наблюдавший за происходящим Веня прямо оцепенел от нависшей над ними опасности, не в силах произнести ни слова. До контейнеровоза оставалось, наверное, несколько метров, когда сидящий рядом с водителем мужчина, по виду верующий, вдруг тихо и спокойно произнес: «Нехах матаосе», то есть «Водитель, что ты делаешь?» Водитель встрепенулся, и в последний перед грозящим столкновением момент мини-автобус дернулся влево, выехав на встречную полосу, которая, к счастью, оказалась свободной от транспорта. Веня с ужасом увидел, как их автобус, вильнув в сторону, едва не зацепился правой стороной, где как раз сидела вся их семья, за контейнеровоз. Но, объехав его, водитель повернул к своей полосе. От сильной тряски все пассажиры проснулись. Некоторые, разобравшись, в чем дело, начали громко ругать водителя, который, не поворачивая головы, хрипло объяснял: «Я немного устал, задремал, простите». Но Веня, который все видел, понял, что он крепко заснул за рулем. Столкновение было почти неизбежно, и, скорее всего, оно повлекло бы за собой гибель всех пассажиров. Когда они вышли в Хайфе из автобуса, Веня сказал Соне и Олегу: «Знаете, мои дорогие, а ведь это по молитве наших верующих друзей Бог сохранил нашу жизнь». Они уже подходили к своему дому, когда Веня вдруг остановился и со слезами на глазах сказал: «Я бросил вызов всемогущему Богу, но Он не стал мстить мне, а спас меня и мою семью. Если Он обходится так с дерзкими неверующими, то насколько же больше Он благословит нас, когда мы поверим в Него». Плача и улыбаясь одновременно, Веня повернулся к жене и сыну. Не договариваясь, они крепко обняли друг друга и от всего сердца воскликнули: «Слава Господу!»

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге Иезекииля. Служение этого пророка проходило в тяжелое время, когда народ Божий впал в отступничество и неверие, и Бог использовал своего пророка, пытаясь предотвратить наказание, которое вот-вот должно было обрушиться на жителей Иудеи. Друзья мои, в наше время Бог все тот же. Он ничуть не утратил желание миловать людей, и он сделал все для того, чтобы они избежали сурового наказания за отступничество. Он по-прежнему любит вас и хочет вас спасти, если вы придете к нему с верой и примете Христа как Спасителя. Бог — судья. Он свят и справедлив, и он не будет за это извиняться. Мы можем повторить вслед за апостолом Павлом слова, которые он пишет в послании к римлянам, глава 9, стих 14. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Бог прав во всем, что делает. Если Он судит нас, то Он имеет на это право. И представители нашего поколения наверняка будут поражены до глубины души, когда поймут, что они неправы». А Бог прав. Бог готов наказать грешников нашего поколения, подобно тому, как Он наказывал жителей древней Иудеи. В 9 главе книги пророка Иезекииля, к которой мы сегодня обратимся, описывается, как Шехина, слава Божия, собирается покинуть Иерусалимский храм. Мне представляется, что, начиная со времен Манассии, слава Божия то уходила, то возвращалась в храм. Это происходило, потому что Бог милостив. Он не может совсем отказаться от своего народа. Бог долготерпелив, и Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Давайте прочитаем, как слава Божия оставляла храм. Послушайте 2 и 3 стихи 9 главы Иезекииля. «И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома». И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. 6 человек идут от верхних ворот. Эти 6 — ангелы. Другого объяснения я найти не могу. А ангелы помогают Богу, когда Он судит мир. Они связаны с народом Израиля и не имеют ничего общего с церковью. В день Пятидесятницы... Пришел Святой Дух, а не ангелы. И когда Господь Иисус Христос придет забрать церковь из этого мира, с Ним тоже не будет никаких ангелов. Но вот когда Христос придет на землю, чтобы учредить свое царство, Он пошлет наперед своих ангелов. Об этом мы читаем в 13 главе Евангелия от Матфея, стих 41. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих». И соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. А в 16 главе Евангелия от Матфея, стих 27 сказано, «Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». И, наконец, апостол Павел писал во втором послании к Фессалоникийцам, глава 1, стих 17 и 18. «А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога, и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Начиная с 3 главы Откровения, о Церкви Христовой больше ничего не говорится, хотя до этого она упоминалась часто. Почему? Да потому что Церковь к тому времени уже восхищена с земли.
и ангелы Божии начали судить мир. Кроме того, у Иезекииля сказано: «И слава Бога Израилева сошла с Херувима», то есть слава отошла от святого места. Слава находилась на крышке ковчега, но теперь она уходит. Эта слава представляла собой не что иное, как Божье присутствие. Читаем дальше. Послушайте 4 стих. «И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Сначала Бог велел: «Отметь всех, кто любит скверну и делает мерзости, и я буду их судить». А теперь он хочет отметить людей скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях. Они-то и спасутся после разрушения города. Обратите внимание также на 9 стих. «И сказал он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды. Ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь». Люди говорят, что Бог слеп и ничего не может сделать для жителей земли. Вот и сегодня тоже есть те, кто утверждает, будто бы Бог умер, будто бы Бога на земле нет, и будто бы Он не знает о происходящем на земле. Конечно, сказать так легко, но если подумать как следует, это же нелепость. Друзья мои, хотя бы немного задумайтесь об этом. Если вы не видели Бога, это же не значит, что Его нет. Я, например, никогда не был в Токио, столице Японии, но я верю, что есть такой город Токио, причем не маленький. Я там никогда не был, и в этом нет ничего страшного, но город-то существует. И если человек не близок к Богу, это не значит, что Бога нет. Народ Израиля говорил, что Бог забыл о них. Почему? Да потому, что они забыли о Боге. Обратите внимание на 10 стих. «Зато и мое око не пощадит, и не помилую, обращу поведение их на их голову». Разрушение Иерусалима Навуходоносором и сожжение храма были ужасными событиями. Но зачем же Бог совершил такое? В наказание за то, что им пренебрегли. Он говорит: «Я отплачу вам за это». Друзья мои, Бог управляет всем. И если вы с Ним не согласны, то вам лучше все-таки с Ним согласиться и поспешить сделать это. Если я встречу на улице льва, я не стану с ним ссориться. Лучше я уступлю ему дорогу или побегу от него как можно скорее. Вы можете отвергать Бога, если хотите, но я хочу вам сказать. Колеса, которые видел в своем видении Иезекииль, мчатся своей дорогой, и заключенная в них сила Божьего движения невообразимо велика. Она может смести все на своем пути, но она же готова будет помиловать вас, если вы уступите ей. Греки говорили, что мельницы богов работают медленно, но размалывают в пыль. Послушайте 11 стих. «И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: „Я сделал, как ты повелел мне“». Из-за отступничества большинство людей было предназначено для суда. Но оставался и малый остаток тех, кто сохранил верность Богу и переходил в число спасенных. Наш Бог милостив, когда люди обращаются к Нему за помощью. Вот почему Его суд действительно справедлив. В 10 главе книги пророка Иезекииля продолжается его видение о том, как слава Господа покидала храм. Бог сверхъестественным образом перенес его в Иерусалим, чтобы показать все эти события, а потом позволил рассказать о них народу Израиля, уже угнанному в вавилонское рабство.
Лжепророки, угнанные в Вавилон, говорили, что в Иерусалиме все прекрасно. Иезекииль же, вернувшись из Иерусалима, возвестил истину о том, что Бог собирается разрушить город. А кроме того, Иезекииль еще раз объяснил, почему Бог это сделает и почему он хочет покарать свой народ. Когда мы читали предыдущую главу, мы видели, что эти люди сильно согрешили перед Богом, и Бог доказал это Иезекиилю. Мои уважаемые слушатели, давайте не будем забывать о том, что Бог — судья. Это один из неоспоримых фактов, связанных с нашим живым Богом. Мы не способны справиться со своим собственным грехом, и сам факт, что мы не можем избавиться от греха, является доказательством существования Бога. Колеса внутри колес, которые видел Иезекииль в своем видении, это символ силы Бога, принимающего активное участие в жизни людей. Слава Господа пребывала над крышкой ковчега, стоявшего во святом святых Иерусалимского храма. В результате у израильского народа было то, чего не было ни у одного другого народа, и нет даже у современной церкви — видимое присутствие Бога. В 9 главе послания к римлянам апостол Павел перечисляет 8 уникальных особенностей народа Израиля, и одной из этих особенностей было присутствие славы Божьей. У израильтян была шехина, видимое присутствие славы Бога, свидетелем которого оказался пророк Иезекииль. Об этом мы читали в 1 главе его книги. А вот сегодня, в 9 главе, мы прочитали о том, как эта слава начала уходить из Израиля и покидать храм. А в 1 и 2 стихах 10 главы мы читаем: «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полный пригоршни горящих угольев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах». Человек в льняной одежде должен взять с жертвенника горящие угли и разбросать их. Кровь жертвы бралась с жертвенника и проливалась на крышку ковчега. Но раскаленные угли — символ суда. Люди отказались от благодати и милости Бога. Они отвергли искупление, и теперь им предстоит суд. Все очень просто. Бог пожертвовал своим сыном ради вас. Он свят, поэтому он должен наказать нас с вами за грехи. Но по милости Бога умереть на кресте за наши грехи пришлось Христу. Христос стал жертвой умилостивления. Он стал крышкой ковчега для нас, грешников. И не только для нас, но и для всего мира. Вы можете припасть к этой крышке ковчега и принять даруемую Богом благодать спасения. Но если вы не хотите так поступать, то вам суждено предстать перед Божьим судом. Христос взял на себя вашу вину, и только так Бог может простить вас. Не потому, что вы славный малый или милая женщина, вы грешник, вы бунтовщик против Бога. И христиане — это всего лишь спасенные грешники, которые ничуть не лучше остальных людей. Но они согласились принять Божье спасение и потому получают власть не грешить. Итак, суд достиг Иерусалима, города, находящегося в центре всего мира. Иерусалим — священный город, его избрал сам Бог. Иерусалим будет столицей тысячелетнего царства, вечной столицей земли. Но сегодня это одна из горячих точек нашей планеты. Говорят, что Палестина стала центром земли во времена Авраама.
Потом при Моисее и пророках она стала центром истины. После явления Христа — центром спасения. Но вот когда иудеи отвергли Христа, Палестина стала горячей точкой земли и продолжает оставаться таковой уже многие сотни лет. В Писании предсказано, что во времена царства Мессии Иерусалим будет центром мира, а в дни новой вселенной — центром славы. И здесь, в 10 главе, мы можем прочитать описание видения, в котором Иезекииль рассказывает, как слава покидала Иерусалим. Но вечный замысел Бога, касающийся этого города, еще не завершен. Послушайте 4 стих 10 главы. «И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Шехина, слава Божья, находилась в святилище, то есть там, где люди получали возможность приблизиться к Богу. А теперь слава покидает святое место. Она витает над храмом и ждет, не вернутся ли люди к Богу. Прочту вам также стихи с 5 по 8. «И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами». И когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял, и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их». Рука символизирует способность Бога действовать. Во 2 стихе 18 псалма сказано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Слово, которое переводится в этом псалме как «руки», означает «пальцы». То есть вселенная сотворена пальцами Бога. Но искупление человечества — более серьезное деяние, чем сотворение. Вот что пишет о нем пророк Исаия в 53 главе своей книги, стих 1. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Здесь использовано уже другое еврейское слово, которое означает «всю руку, от кисти до плеча». «Бог сотворил весь мир голыми руками». Без всяких механизмов и приспособлений. Но чтобы рассказать об этом людям, ему приходится обращаться к терминам, к которым люди привыкли. Когда мы работаем, мы что-то делаем пальцами, а что-то всей рукой, от кисти и до плеча. Так вот, для сотворения Вселенной Господу достаточно было воспользоваться просто пальцами рук. Тогда как самые чудесные деяния Бога совершены руками. А что касается суда над вселенной, то его, как утверждает Иезекииль, также будут вершить руки, а не пальцы. И потому у нас есть еще один повод прислушаться к Писанию и оценить всю серьезность грозящего людям наказания. Послушайте также 9 стих 10 главы. «И видел я, и вот 4 колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду, как бы из камня топаза». Вы можете представить себе эти колеса? Они сверкают, как драгоценные камни, они постоянно движутся, потому что Бог все время занят. В 5 главе Евангелия от Иоанна, стих 17, записаны такие слова Господа Иисуса Христа: «Отец мой доныне делает, и я делаю». А значит, мы можем ни на йоту не сомневаться в том, что наш Господь очень занят, потому что с того момента, как вознесся на небеса, Он постоянно ходатайствует за нас у престола Божия. Теперь я прочту вам стихи с 10 по 14.
«И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны. Во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, во время шествия своего не оборачивались, и все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было: «Гал-гал!» И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо — лицо Херувимова, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо — львиное, и четвертое лицо — орлиное. Бог никогда не возвращается, чтобы подобрать потерянное. Ему не нужно отклоняться от маршрута. Он движется вперед к осуществлению своего замысла. Конечно, это очень образная, символическая картина, и я не хочу вдаваться в подробности, но я считаю, что здесь нам рассказывается о четырех Евангелиях. Лицо орлиное — это божественность Христа, отраженная в Евангелии от Иоанна. Лицо львиное — это лев из колена Иудина, царская власть Христа, отраженная в Евангелии от Матфея. Лицо человеческое — это человеческая природа Христа, отраженная в Евангелии от Луки. И, наконец, лицо Херувима. Иногда в этом контексте упоминается телец. Это Христос как раб, заместительное служение Христа, отраженное в Евангелии от Марка. Иисус пролил свою кровь, чтобы мы с вами могли обрести вечную жизнь. Он стал для нас крышкой ковчега, той самой, на которую смотрел Херувим в храме, и на которую проливалась жертвенная кровь. В 15 стихе Иезекииль напоминает нам о своем первом видении. «Херувимы поднялись, это были те же животные, которых видел я при реке Хаваре». А потом он рассказывает о том, как слава Господа покидала храм. Послушайте стихи 18 и 19. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». Херувимы поднялись и стали в восточных воротах храма, и слава Господня двинулась вслед за ними. Таков был печальный финал, причиной которого стало отступничество народа Божия. Итак, дорогие друзья, на этом наша беседа по книге пророка Иезекииля заканчивается. Ждем вас на нашем следующем занятии. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.